افغان برگ خزان در سکوتی اندیشمندی اطراف، تیرماه در ازیابلوس.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرسبانک توجیکستان با ما افزالیت که حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
4: 938 میلیون
5: 938 миллион доллар и дарумади в фильме Spider-Man Brand New Day. Батаври стило Человек-паук тану дари юлоти мутайдай Америко ва Канада буд. Тепки малмути бокс-офис моджо, то гаждауми сентябр дарумади фильм ба тахрибан 938 миллион доллар асидаст. Каблан ин фильм рекорди дарумади рузи аввалина муиш дар Америкоиши молиро не знав карда буд. Шумо хисминави ин фильм ро тамошо кардаед?
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 2200
6: همسفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا از یک پلیس

ای تاریخ با بختی ملت، این مردی شریف امام علی رحمان است.

повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамишаги.
3: Оламиро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Афғони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Рахами телефон Едора и реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мазахой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах, но...

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه تیجی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالی آغل غله در گنبد افلاک انداز. حافظ،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مولیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока.
4: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Иксельро туме хариву туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дарсомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайкир. Байо онро даршакли СМС бонавиштани ному насаб. Башахри истихомат барахами навадучор хафсад автодухафт автодухафт равонкун. Бахтадро бисанч. Байяки ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Онро аз даст наде.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Сурудинау ихсоси ошно дар колабитоза аст. Сурудинау дар Азия Плюс. Сурудинау дар Азия Плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Сархати Хабарго.
3: Тоҷикистону Эрон низоми раводии тавассути роҳҳои заминиро бекор карданд. Дар Душанбе форуми рушди минтақавии иттиҳодияи байналмилалии телекоммуникатсия доир шуд. Франсис Ҳалзен барандаи ҷоизаи Нобел дар бахши физика дониста шуд. Имрӯз барқи чанде аз минтақаҳои Душанбе муваққатан хомӯш мешавад. منتخب فوتبالی تاجیکستان دسته چینرو شکست داد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
4: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
5: عالمی دقیق.
6: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay
7: 58.6.
8: ورزشگری شویدی اندریس آلمگرین در قهرمانی جهان اوید باداو در کوپنگاگن مسافه نیم مارافون را در 58 دقیقه و 06 ثانیه طی کرد. مسافه نیم مارافون زیاده از 21 کیلومتر است. یعنی آلمگرین به حساب میونه هر یک کیلومتر را تقریبا در 2 دقیقه و 45 ثانیه طی کرده با سرعت میونه تقریبا 21.8 کیلومتر در یک ساعت دویده است. این نتیجه با او مدال طلای قهرمانی جهان را آورد و رکورد نوی اروپا در این مسافه شد. آلمگرین همچنین این اولین دونده اروپایی گردید که در نیم مارافونی رسمی از مرز 59 دقیقه پایان رفت.
7: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
9: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: شرکتی آبیزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
5: البته پردیفین.
4: او پردیفین؟ تستر بیار.
5: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
4: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
5: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
4: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
6: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: 35 соли истеклолият, 5 соли имконят хо. Сьома мол шуморо ба концерти бошукуи идуна. Бахшида ба 35-мин солгарди истеклолияти давлатии Джумхурии Таджикистан. Ва 5 солаги сьома мол даават менамоят. Шуморо шоми фарумша шавандаи мусики, нейруи баланд ва эхсоси рангин интизор аст. Дари як сахна, хунармандони махбуб, Шабнами Сурайо, Гурухи Шамс, ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода, Борди тӯҳфаҳои арзишманд, Фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нушокиҳо ва фазои идона, сана ва макон, 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нушокиҳо, сёма, чиптаҳо алакай дар yechipta.tj ва тикет то нуктати джей. Ҳамчунин дар нуктаҳои ресепшени сёма мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем. Як ҷашни бузург. Ҳамроҳ бо сёма мол.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Фасли андеша ва тасвирҳои бемуаллиф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Бывает, малыш тянется погладить кошечку или хочет обнять собаку, но иногда слишком сильно дергает за хвост или крепко прижимает к себе. Для ребенка до 5 лет это чаще всего не жестокость, а любопытство. И именно здесь взрослый может мягко научить малыша сразу двум важным вещам – сочувствию и безопасным границам. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Появление ребенка в доме, где есть домашние животные, это прекрасный шанс вырастить чуткого и доброго человека. Однако у деток до 5 лет еще нет врожденного понимания, что животному может быть больно или неприятно. Малыш воспринимает кота или собаку как большую живую игрушку. Задача родителей – стать переводчиком с языка животных на человеческий и выстроить четкие правила безопасности для обеих сторон. Озвучивайте чувства питомца. Говорите за животное и вместо крика «Не трогай кота!» скажите мягко. «Смотри, наш барсик прижал ушки и зажмурился. Ему сейчас страшно, и он хочет, чтобы ты его не трогал. Он хочет отдохнуть». Покажите, как именно нужно гладить животное. Возьмите ручку малыша в свою и аккуратно проведите по шерсти. Гладим вот так, аккуратно, нежно, по спинке. Вот так котику очень приятно. Включите кроху в заботу. Ведь даже двухлетний малыш может насыпать сухой корм в миску или бросить собаке мячик. И это формирует позитивную связь. Ты покормил нашего барсика, он тебе так благодарен, какой ты молодец. И обязательно показывайте пример. Гладить нужно спокойно, не будить спящего питомца, не отбирать у него еду и не разрешать ребенку тянуть его за хвост, уши или лапы. Важно помнить, маленький ребенок еще не всегда способен контролировать импульс, поэтому границы – это не только слова, но и присмотр взрослого. Пусть забота начинается с маленького вопроса. Как ты думаешь, барсику сейчас приятно? Так развивается не только безопасное поведение, но и настоящая эмпатия. Ну а настоящий комфорт и сухость вашему малышу подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Ин марзубум хазору як асрор дорад. Вахам хазор кисаи ношунида. Аз тариху фарханг то иктисоду фановариҳои навтарин дар як гуфтор. Равзана ба чин дар Азия Плюс».
3: Салом сомини арчманд. Мани Жанвари ҳастам ва имрӯз оид ба нушокӣ суҳбат мекунем ки на танҳо дар Чин, дар кишвари мо низ ба як фарҳанг табдил ёфтааст. Як пиёла чой. Барои он касе роҳи бедор шудан аст, барои дигаре одати ҳаррӯза. Аммо дар Чин паси як пиёла чой метавонад фарҳанги бузурги муошират пинҳон бошад. Чин яке аз қадимтарин фарҳангҳои чойнӯшии ҷаҳонро дорад. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم عنعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار می کند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگ چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز می تواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکین شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما عنعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند. چای خوب تحفه می شود و دوستدارانش درباره نوع و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها درباره قهوه یا مای صحبت میکنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه به چین در آسیا پلوس.
4: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
5: KDDK «Бамбалео» – трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно – перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».

Ролер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Ну что, приветствую вас, дорогие наши слушатели. Это мы, конечно же. Кто может быть иначе? Именно вот эти вот замечательные люди, их всего двое, я их очень хорошо знаю, это Андрей Соколов и Лола Назарова, врываются в эфир, чтобы составить вам компанию. Вот удивительным образом, даже сейчас век цифровых технологий, когда в руках у нас телефоны, гаджеты, кругом экраны, телевизоры, мониторы и так далее и тому подобное, все равно люди остаются одинокими. И вот чтобы вы не грустили, чтобы одиночество вас не поглотило, сегодня целиком, и чтобы рабочие задачи тоже ладились, вам обязательно нужно открыть то самое второе дыхание. Для этого здесь Андрей Соколов, Лола Назарова. Всем привет, друзья! Любим вас всем, всех и каждого. Ой. И обнимаем руками нашего замечательного радиоэфира.
2: Какой
1: Лола,
2: молодец.
1: Привет!
2: Привет! Сегодня не понедельник даже, Андрей, а ты вот прям такой бодрячком на позитиве. Обычно с тобой это происходит только в самом начале недели.
1: Это просто первая чашка кофе.
2: Ага,
1: да, сейчас будет спад энергии, потом пойдет вторая чашка кофе. Кофе, снова подъем.
2: Mm-hmm.
1: Так что да.
2: Значит,
1: вот
2: все правильно. Потом уже даже не чашка кофе, мне кажется, потом уже вот как раз мы с тобой успеем открыть второе дыхание. Mm-hmm. Это очень важно, друзья, присоединяйтесь к нам. Всем потрясающего дня. Желаем, чтобы эта среда принесла как можно больше вам всего самого хорошего. Пусть она будет плодотворной, пусть все дела удаются, пусть действительно будет все так, как вы планируете, потому что это действительно тоже очень нужно, все нужно успеть. Среда вообще это у нас такой экватор недели. Прям должна быть очень высокая трудоспособность. Поэтому, да, друзья, давайте заряжаться вместе, давайте открывать второе дыхание. И ближайшие 3 часа проведем вместе с вами на позитиве.
1: Ну, да, действительно. Ну, а куда же вам еще деваться, друзья? Только с нами. Вот так вот, да. Нам тоже с вами сегодня по пути. И мы ваши замечательные попутчики. И вы наши попутчики в этом плане, дорогие друзья. Так что, мне кажется, мы сегодня должны просто выручать друг друга и дарить энергию положительную. Ну и, кстати, частичку своей энергии вы можете нам отправить прямо сейчас с помощью телеграм-чата. Друзья, представьте себе, вот частичка вашей души будет отправлена прямо сейчас к нам сюда, в студию. Все очень просто. 2 8 4 0 107. Друзья, отправляйте свои сообщения, мы их прочитаем в прямом эфире. Ну а сейчас сделаем небольшую остановку в виде курса валют. Мир финансов не ждет, друзья, как говорится. Поехали.
3: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
4: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک منات یوزری 5 سومونی و 43 درم، 10 افغانی 1 سومونی و 42 درم، یک لاری گرجی 3 سومونی و 54 درم، یک یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، یک لیری ترکی 18.17 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سومونی و 40 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درم، یک روبل روسی 10.17 درم ارزش دارد. پول زیاد مساعدت میکند که شما بیشتر همانی باشید که هستید. این سخن سارا بلیکلی است. یعنی باز هم همان اندیشه که پول ما را دیگر نمی کند. فقط نشان می دهد که در اصل ما کی هستیم. شما به این دو اندیشه راضی هستید؟
3: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: آسین و دینامیکا.

0: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар бьор?
3: Модар Джон, чихелаш дурустас? Пардифен барой дар дисар, ё пардифен аз дар дисар?
2: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дар дисар, ба бибият аз дар ди боғумхо, ба кудакон аз шамул каши.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дар ди дандон кумак кард.
2: دیدی پاردیفین باید در هر خونه دوم باشد. زودتر بیار
4: پاردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دارو خونه های شهر پرسون شوید. پاردیفین از درد و تب.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
5: Рахами телефона и дорая реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
5: فیغانی برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت آسیا پلوس
0: شوک контент все безумие мира за 3 минуты.
7: Я сейчас, знаешь, вспомнил ту самую свою историю, которая с нами приключилась с другом. Нас тоже чуть ли не оштрафовал гаишник. При этом мы, знаешь, при этом мы даже не передвигались на каком-то автомобиле или что-то подобное. История была такая. Прошу прощения. Меня попросил друг донести диван. Получается, с одного дома, который находился прямо очень так далековато, вот и его.
8: Просто перенести.
7: Перенести получается. Диван, да, абсолютно верно. И, в общем, мы пошли, взяли этот диван и несем его. Но он тяжелый, понимаешь, и прямо устали, и чуть ли не на проезжей части поставили его и сели на этот диван. Ты бы видела взгляды людей, которые проезжали на автомобилях в этот момент, и проезжал как раз-таки гаишник на машине. Он так остановился перед нами, ребята, говорит, с ума не сошли, что тут делаете? Не нашли другого места, чтобы тут, в общем, отдыхать? Давайте свой диван и сами отсюда, чтобы ДТП не произошло.
8: Может, просто обидно стало. Да. Могли подвинуться, предложить ему тоже посидеть с вами, отдохнуть.
7: Ну, не знаю, он у себя в машине сидел, а мы у себя как бы на диване.
8: Вот,
7: но знаешь, было очень максимально прикольно наблюдать за реакцией людей, которые смотрели, вот два чудака, чуть ли не посередине дороги, сидят на этом диване. Максимально было странно. Ну ладно, друзья, теперь отправляемся мы в США, а там полицейские задержали двух мужчин, ехавших по дороге на диване, дорогие друзья. Они пошли куда дальше? Чем я с другом.
8: Я бы сказала, поехали уже, поехали. Они пошли. Действительно, друзья, полиция Шарлотты, это Северная Каролина, США, в очередной раз напомнила людям о том, что во время управления транспортными средствами безопасность все-таки должна быть на первом месте. Хотя в данном случае слово «управление» может использоваться весьма условно, потому что ведь двое задержанных мужчин с трудом контролировали свой транспорт. А это диван, установленный на двух электросамокатах.
7: Да, такое интересное самодельное средство передвижения. Да, но очень странное. Ну, неизвестно, какое наказание ожидает чудаков, но им уже точно пришлось выслушать суровые упреки от представителей власти. Полицейские отметили, что ценят креативность выдумщиков, но они со своим диваном подвергли опасности как самих себя, так и водителей на дороге. Кто-нибудь вполне мог настолько засмотреться на передвижную мебель, что это могло привести в аварии.
8: Конечно! А что уж говорить о том, что если они сами могли не вписаться в поворот. Ты знаешь, какой-нибудь?
7: Я, кстати, видел это средство, оно получилось очень интересным. Это два электросамоката, реально, они просто поставили под этот диван такой небольшой, и такое импровизированное средство передвижения было готово.
8: А контролировать его действительно очень сложно,
7: да,
8: потому что...
7: диван заносит, ты знаешь.
8: Диван заносит, людей на этом диване, вероятно, всего тоже. И получается, на повороте спокойно могло получиться так, что диван в одну сторону, самокаты в другую сторону.
7: Ну, люди в третью.
8: Да, абсолютно в третью.
7: Но, ты знаешь, ну как отказаться от своего любимого сладкого вот этого мягенького дивана продавленного?
8: Ты думаешь, он что даже они уже... настолько не смогли, да, что
7: видимо,
8: решили даже
7: да.
8: на улицах не расставаться?
7: Он уже просто анатомию тела уже принял этих

0: людей, которыми им пользуются, знаешь, такой анатомический диван уже стал. Был простой, стал анатомический. И вот решили, так, ой, какой же он мягкий, какой же он хороший. А вот эти вот самокаты, на них же стоять надо. А тут можно сесть на любимый диван. Ну что, скотч есть? Есть. Изолента? Все, пошли.
1: Да, вот мне так тоже и прилепили. Интересно, как они смогли его, да, вот настолько хорошо закрепить, чтобы действительно самокаты выдержали. Притом их целых два, это же даже не один какой-то большой. И вот чтобы было действительно как, ну, более или менее удобно, что ли, находиться.
0: Ты знаешь, я думаю, они потратили на это время, пришлось, наверное, просверлить пару отверстий, чтобы какими-то болтами, наверное, закрутить этот диван к этим электросамокатам. Ой, но, честно, не знаю. А слушай, может быть, они готовились к какому-то фестивалю, может быть, в США проходит какой-то фест.
1: Вот ты знаешь, там, по поводу феста не знаю, а с другой
0: фест
1: стороны,
0: 2026.
1: Может и такое быть, не знаю. Но, с другой стороны, вот все же какие-то, да, идеи, вот бывает иногда очень часто какие-то нам кажется, ой, прям нереальный. Ну, да. Они, бывают потом перевоплощаются во что-то толковое. Вот так, ну, вот инженер, да, бывает, конечно, там и конечно. Что-то изобретает. Может быть, через какое-то время мы с тобой расскажем про какой-то новый транспортный средство.
0: Я, кстати, видел, как один китайский умелец, правда, не из дивана, а из кровати сделал целый автомобиль, вот, которым можно управлять. Правда, там не на высокой скорости передвигается, где-то километров 30 где-то максимум. Ну, в принципе, для кровати нормально.
1: Нормально.
0: Но кровать двухместная, удобная, магонькая, с матрасиком и с небольшим рулем для управления. В общем, вот так. Где захотел, там и поспал. Вот так.
1: Мне кажется, что это вот в какую-то эту сторону, наверное, все-таки думали эти самые изобретатели.
0: А что дальше будет?
1: Вот, они подумали,
0: кресло,
1: ну если уже, да, кровать
0: стулья
1: есть, попробуем диван, потом уже, может быть, еще что-то подключить.
0: Тумбочка.
1: Диван с тумбой уже будет.
0: Тримо.
1: Ты не тримо вспомнил. Молодец. Тримо вряд ли получится. Ты знаешь, там все-таки зеркала, ну, по крайней мере, вот эти.
0: И знаешь, мне кажется, меняется уже смысл. Вдруг из мамильной и спальни
1: хромоногий и кривой
0: выезжает
1: умывальник и качает головой. Какие мы молодцы, мы с тобой все это помним хорошо.
0: Да, ладно, друзья, да, вот друзья, так. бывает и такое. Ну что, следим за разным рода изобретателями, чтобы рассказать о них в первую очередь. Ну а сейчас, друзья, делаем остановку, видим музыкального трека и скоренько возвращаемся к вам.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و کووید رشد مناسبت ها را بررسی نمودند. در ناحیه همدانی نخستین ایستگاه برقی تقسیم کننده چوبک با استفاده داده شد. سازمان جهانی تندرستی سطح خوفی سرایت وبای روسیه را پست ارزیابی کرد. پارلمان ازبکستان جزای حبس ابد را برای زورآوری نسبت کودکان تصدیق نمود. مرکز های برق و گرمیدیه دوشنبه با کار آغاز نمودند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: 96
5: 96 پرواز موشک الکترونی شرکتی امریکایی روکت لاب دو امروز همین مقدار مهواره را به کیهان برآورده است. 19 سپتامبر سال 2026 Rocket Lab 96-مین پرواز موشک الکترون را انجام داد. موشک از پایگاهی کیهانی شرکت در زلندیای نو پرواز کرده. ماهواره استرکسی شرکت ژاپنی سنسپتیف را به مدار برآورد. این همچنین 17-مین پرواز Rocket Lab از اولی سال 2026 بود. ماهواره در بلندی 572 کیلومتر از سطح زمین جایگیر کرده شد.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: آسیا پلوس.
6: Ваш заказ. Эфир под соусом.
7: Подаем горячим и всегда к обеду.
8: Но, друзья, сегодня поговорим про странные эксперименты с едой. Ну как же без этого? Вообще ученые экспериментируют не только с лекарствами, технологиями. Иногда подопытными становится обычная еда. Они меняют цвет продуктов, размер тарелок, музыку, запахи и даже незаметно добавляют еду прямо во время приема пищи, чтобы понять, как легко можно обмануть наш мозг и чувство вкуса, друзья. Вот начнем с первого, наверное, эксперимента. Отправляемся в США. Это 2005 год, друзья. Бездонная тарелка супа.
9: Так, интересно. Исследователи Брайан Уотсингс, Джеймс Пентер и Джилл Норт из Корнельского университета посадили людей за специальный стол к некоторым тарелкам, снизу которого была подведена специальная такая трубка, и суп незаметно доливался, пока человек ел. Участники с такими тарелками съели примерно на 73% больше, но при этом не считали, что съели больше остальных. Ну, само собой, они же не видели, как им доливался суп.
8: Конечно.
9: Эксперимент показал, насколько сильно мы ориентируемся не на чувство насыщения, а на то, сколько еды визуально осталось у нас на тарелке.
8: Я бы хотел, чтобы так и кушаешь, и плов так добавляется.
9: Да, я не сомневалась,
8: пловчик-то
9: что ты это скажешь.
8: Добавляется. Конечно. А самый-то страх из детства – это манная каша. Ты знаешь, берешь ложку,
9: вот она была нескончаемая.
8: Опять заполняет. Да что ж такое? И думаешь, когда ты кончишься в тарелке? И следующее, друзья. Белое вино покрасили в красное. Франция, 2001 год. И ученые Жиль Моро, Фредерик и Броше Дени де Бюрье дали, получается, 54 дегустаторам белое вино, которое просто покрасили красным пищевым красителем без запаха. Участники начали описывать запахи, как будто перед ними действительно то самое красное. То есть глаза фактически заставили мозг переосмыслить запах напитка. Дорогие друзья, слушайте, как наш мозг все-таки нас иногда обманывает. Врунишка! Жуткий!
9: Это прям, оказывается, очень бывает вот так вот странно. Одинаковый попкорн, друзья, разный вкус из-за цвета миски. И вот такой вот эксперимент, в котором участникам давали сладкий и соленый попкорн в мисках разных цветов. И оказалось, что цвет посуды мог менять восприятие вкуса. Например, сладкий попкорн в некоторых цветных мисках оценивался как более соленый. А сам продукт при этом оставался, ну, тем же самым. Исследование было опубликовано в научном журнале.
8: Прикольно. Жалко, цвет не сказали какой. Я бы сразу бы туда перекидывал. Потому что иногда посоленее хочется, а солить есть как бы нельзя, потому что вредно. Вот еще, тяжелая миска делает еду сытнее. Вот, Испания, Великобритания, 2012 год, исследование Беттина Пикерсрас и Фисман Чарльз Спенс. Давали людям одинаковую еду, внешне одинаковых контейнерах, но одни были тяжелее других. Когда человек держал тяжелую емкость, содержимое казалось ему более плотным и потенциально сытным. Еще до того, как он это все поел. Так что, когда мужу готовите еду и отправляете ему этот, на работу еду, да, допустим,
9: да,
8: же готовят эти все контейнеры, да, складывают, вы туда просто положите килограммов 5 такой, блин, железный. О, как сытно у меня сегодня
9: нет,
8: будет.
9: Ну смотри, с другой стороны, я вот сейчас что-то задумалась, сомнительный все-таки эксперимент, вот конкретно про этот скажу. Если бы это так работало, ты знаешь, мне кажется, люди бы от арбуза наедались.
8: А-а-а.
9: Вот возьмешь этот самый арбуз, и иногда, пока ты его донесешь даже до дома, ты понимаешь, насколько он тяжел, там руки уже отваливаются, спина болит, и вот ты думаешь, да, вот действительно большой, на всех хватит, но это же не так. И получается, что, ну нет, несмотря на то, что он тяжелый, это не то, что не наешься, ты иногда просто вот как десертик, там даже незаметненько так раз его съел.
8: Ну не знаю,
9: съел,
8: я однажды съел почти целый арбуз, ты знаешь, это прям чувствовалось, прям...
9: Ну... Вот
8: прям на месте
9: случае,
8: даже
9: наверное,
8: усидеть
9: да,
8: было
9: можно...
8: сложно, понимаешь, Лола?
9: Можно наесться, да.
8: Так, красная тарелка, друзья, еще один такой эксперимент должна была заставить людей меньше кушать. Это эксперимент 2012 года.
9: Да, интересно. В одном исследовании людям давали снеки на красных, белых и синих тарелках. На красных люди действительно съедали меньше, и исследователи предположили, что красный цвет бессознательно работает как сигнал «стоп». Однако позже эксперимент попытались проверить повторно с большей выборкой, ну и уже получили почему-то противоположный результат. На красных тарелках люди съели даже больше, чем на других.
8: Да, конечно.
9: Вот это хороший пример того, почему научные эксперименты приходится воспроизводить и через какое-то время
8: Кстати,
9: повторять.
8: По-моему, мы с тобой говорили, что самая неприятная еда в синих тарелках. То есть именно вот синий цвет как-то вызывает такое некое отторжение и не хочется кушать. Или хочется кушать, но меньше. Следующее. Красиво разложенная еда реально кажется вкуснее, дорогие друзья. Реально, это правда. В США 2011 год. Психолог Дебра Зелинер из коллегии давали людям одну и ту же еду. Но в одном случае она была аккуратно, красиво разложена на тарелочке, ну а в другом выглядела просто беспорядочно. Аккуратно оформленное блюдо участники оценивали как более вкусное, причем за него даже были готовы платить в два раза больше. Вот
9: ну,
8: такая интересная
9: штука. Это повсюду происходит.
8: Штука.
9: В любом ресторане, ты знаешь, вот это вот самое оформление, оно действительно играет большую роль. Иногда хочется прийти даже в заведение ради того, что там очень все красиво украшено,
8: ну, знаешь,
9: там есть какие-то...
8: Да, ну согласен с тобой. Отчасти. Знаешь почему? Потому что вот смотришь эту высокую кухню, когда просто тарелку испачкали, вот думаешь, зачем они грязные тарелки принесли? Вот, да. Вот бывает же такое.
9: Там тогда, понятное дело, уже не разложено ничего. А это вот если именно действительно там несколько составляющих, все это красиво разложено.
8: Согласен.
9: Оформлено потрясающе. И действительно, прям знаешь, иногда тарелка как произведение искусства. Даже не хочется сразу есть.
8: Именно так. Ну что, вот такие эксперименты, друзья, проводились. И, возможно, это как-то вам тоже пригодится в жизни. Кто знает. Ну, а мы делаем остановку. Друзья, к нам торопятся, конечно же, и реклама, и другие рубрики в эфир радиостанции «Азия Плюс». Но, друзья, вы знаете, на самом деле мы обычно в самом начале здороваемся, говорим, ну, привет, допустим, от себя говорим, но от нашего партнера мы почему-то сегодня не поздоровались. Вот как вот так вот мы с тобой поступили неправильно?
9: А почему неправильно?
8: Но...
9: Иногда прощаемся.
8: Отчасти правильно. Знаешь почему? Тоже. Потому что мы вспоминаем нашего партнера, когда нам нужно реализовать нашу какую-то огромную или мечту, которую вы давно хотели реализовать. А почему бы и нет, уважаемые друзья? Если не хватает на нее денежек, то возьмите кредит на выгодных условиях в МДО «Фурус». Дополнительная информация по номеру 7272. Позвоните, узнайте и воплощайте свою мечту на здоровье. Ну а мы, друзья, делаем остановку в виде рекламы и возвращаемся уже в следующем часе, получается.
10: Реклама «Дар Азия Плюс».
11: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
12: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
13: Дети, это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
14: Рахами телефон и дорая реклама.
15: Чилюяк, чилюяк.
16: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО Фурус. Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
17: Шарики бахши охангистиклол, нуризулол.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Пушти Позан. Тахти Кайковус Ро. Царбиде. Аскаф Мади Номус Ро.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Оханги бо хой урьон. Дар як мауч. Азия плюс.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. На самом-то деле, каждый день должен быть как небольшой праздник. Ну, вы скажете, что вы там радиоведущий совсем с ума посходили. Нет, уважаемые друзья. На самом деле, когда ты чувствуешь, что тебя что-то вечером хорошее ждет, может быть, какой-то даже вкусный, интересный обед вас сегодня ждет, или встреча с другом. И вот это предвкушение, мне кажется, тоже вам может сегодня подарить ощущение праздника, что день сегодня, возможно, какой-то не такой, не совсем обычный, как это бывает, как, знаете, день сурка, тот самый, который повторяется изо дня в день. Ну вот, дорогие друзья, вот я думаю, что вот такой вот приятный повод обязательно сегодня найдется. Подумайте о нем, и, по крайней мере, уже на душе станет светлее и ярче. Ну а сейчас с вами здесь, в этой студии, уважаемые друзья, Андрей Соколов, Лола Абназарова, и второй час второго дыхания. Всех приветствуем.
2: Всех приветствуем, всех без исключения, и всем желаем хорошего настроения. Конечно, друзья, настроение должно быть на высоте, тогда и любые задачи будут по плечу. Поэтому, друзья, желаем вам открыть то самое очень нужное второе дыхание, тем более, что время как раз обеденное. Возможно, кто-то прямо сейчас заряжается, да, как-то себя подзаряжает все-таки.
1: У меня только чай, я подзаряжаю чай.
2: Точно?
1: Конечно.
2: Ну, да. Хорошо. Только хотя в твоей кружке это все-таки не точно.
1: Это уже другая субстанция.
2: Да, возможно. Поэтому, да, друзья, кто-то выходит погулять, кто-то идет на обед, кто-то вместе с нами продолжает работать, и тем не менее, в нашем сопровождении все происходит максимально легче, веселее, и, мне кажется, комфортнее. Поэтому, да, друзья, будьте с нами, давайте будем на волне хорошего настроения.
1: Кстати, сегодня день вежливых людей. Вот такой праздник сегодня отмечается, друзья, 7 октября 2026 года. Давайте о праздниках расскажем тоже. А ты знаешь, у меня такой случай сегодня произошел в транспорте. Вот два человека, и один говорит другому: сядьте, другой говорит: нет, вы садитесь, нет, вы садитесь. Ну что, я посмотрел на них и сел. В общем, вот так вот.
2: Молодец.
1: Я вежливый человек в этом плане.
2: Не совсем, честно говоря, или совсем невежливо, вот нужно было все-таки уступить, наверное, кому-то,
1: ну,
2: может
1: я
2: быть.
1: Я думаю, они пока очень долго договаривались, кто должен из них все-таки присесть.
2: Лопнуло,
1: я,
2: да?
1: Говорю, ребята, короче, я сяду.
2: Я присяду, да, и присел. Молодец. Да. Ну нет, на самом деле быть вежливым, но это очень важно.
1: Места я уступаю, всегда.
2: Да, вот, это очень важно. Друзья, шутки шутками, оставайтесь вежливыми, это действительно очень приятно, если человек с вами вежлив. Ну и наоборот, просто, мне кажется, весь день может быть испорчен, если вот кто-то очень невежливо ведет беседу, какой-то диалог, разговор, в принципе, какое-то действие невежливое. Поэтому, да, друзья, давайте будем друг с другом вежливы.
1: Вот если тебе на ногу наступит, Лола, ты вежлива?
2: Очень трудно бывает сдержаться, да? Я тебе так скажу, Андрей. Особенно если я в белых кроссовках в этот самый момент. У меня просто было такое.
1: Ой, я вот сейчас вспомнила.
2: Да. И, конечно, максимально сложно в этот момент остаться вежливым человеком, но я стараюсь.
1: Кстати, недавно случай произошел. Я тоже, по-моему, это общественный транспорт, и маленький ребенок сидит и так ножками так бам-бам-бам-бам, и все брюки, короче, мне такие уже грязные уже. Я так смотрю на маму ребенка, ну это же ребенок маленький. Я говорю: какой хороший мальчик!
2: Ну, видишь, ты все равно остался вежливым.
1: Да.
2: Так что да, сдержал
1: я
2: себя. Молодец.
1: Вежлив.
2: Ну, праздник такой есть, друзья, так что сегодня можно его вежливо отметить.
1: Да, вот он, Фархот, говорит, что он тоже вежливый. Ого, праздник про меня. Доброго времени суток всем-всем-всем и хорошего, отличного настроения. Спасибо, пожалуйста, до свидания.
2: Нет, я подождите, бы, да,
1: знаете,
2: до свидания еще рано, Фархот.
1: Такое ощущение, я бы другой фразой бы продолжил из, знаете, разряда Лукинского.
2: Я тоже поняла сразу. Ну, никого мы никуда отправлять не будем, Андрей, все хорошо. Поэтому просто пожелаем Фархоту потрясающего дня. Скажем, да, спасибо и вам, Фархот.
1: Спасибо и вам, Фархот.
2: И здорово, что вы с нами.
1: Конечно, конечно. Рады, что вы с нами.
2: Сегодня, смотри, какой интересный праздник. День воспоминания про теплые вещи.
1: Ну, как же про них забудешь?
2: Про них невозможно забыть, тем более сейчас, когда уже и утром прохладно, и вечером достаточно прохладно. Поэтому я думаю, что вот как раз у нас подходящее время, потому что где-то, может быть, уже давно про них вспомнили, а вот у нас самое время вспомнить про теплые вещи. Вот прям совпало.
1: Ну, наверное, на этих выходных, чувствую, вам придется перебирать шкаф.
2: Да, придется, если кто-то еще этого не сделал. Конечно.
1: Лола, чувствую, уже это сделала.
2: Не совсем. Вот здорово, что ты обо мне хорошего такого мнения, но не до конца свои вещи я разобрала.
1: Один носок теплый ты положила, второй убрала обратно.
2: Те, которые в паре, они в паре. Просто, допустим, какие-то более легкие вещи я уже достала, там какие-то кофточки, свитерочки. А вот что касается, допустим, курточек, до них еще не дошли руки.
1: Хорошо, надеюсь, у тебя ручоночки твои дойдут до всего этого. Я пока тоже, конечно же, пока мы даже об этом не думали, перебирать шкаф. В общем, всем, конечно, желаем уже готовиться к похолоданиям определенным, которые, конечно, неизбежны.
2: Обязательно, друзья, помните, что одеваться по погоде просто необходимо, чтобы не заболеть. Поэтому, вот, кстати, достаю я свитер, достаю пальто. Где же мое лето? Не видал никто?
1: Не видал
2: вот
1: никто.
2: Вот не просто так я это сказала. Сегодня день случайных приступов поэзии, Андрей.
1: Что у тебя за конвульсии пошли такие поэтические?
2: Вот, не зря я вспомнила. Во-первых, про теплые вещи. Все, видишь, совпало. И, во-вторых, вот, оказывается, есть такой праздник, друзья.
1: Про пальто даже вспомнила.
2: Да, 11 лет уже отмечается. Вот я не знаю, как могут быть приступы случайной поэзии, но, тем не менее, оказывается, вот происходит. Поэтому я решила вот хоть сегодня тоже, знаешь, как-то вот в тему. Вот и отметила, получается.
1: Замечательно. Молодец, вспомнила.
2: Да, 11 лет уже отмечается. Вот я не знаю, как могут быть приступы случайной поэзии, но, тем не менее, оказывается, вот происходит. Поэтому я решила вот хоть сегодня тоже, знаешь, как-то вот

0: И праздник еще достаточно, но цель праздника — обратить внимание, конечно же, к этому самому хлопку, к этой отрасли и поддерживать ее развитие.
1: Настала осень, пора достать хлопковые вещи. Так, ну что, это у меня хоку было японское.
0: Только да. Нужно было сказать хлопковые, а в целом неплохо,
1: нормально,
0: Андрей.
1: Нормально,
0: да, хорошо.
1: Так было задумано, Лола. Хорошо. Я специально исказил. Так, смотри, вот есть еще сообщение от Рано. С добрым утром. Рано, как классно у вас утро начинается, я всегда это подмечаю. Так, и еще самое вот
0: противное мероприятие, пишет Ранона, менять вещи с сезона на сезон. Ну, ненавижу просто. Как правило, это длится даже не один день. Рано, я вас очень хорошо понимаю, поэтому вот сейчас попытался Андрею объяснить, но женщина, видимо, поймет только женщина. Не до конца получается сразу, понимаешь, разобрать все вещи. Вот Рано меня понимает
1: прекрасно.
0: Мне
1: как-то странно, не до конца. Что там не до конца можно разобрать?
0: Ну,
1: вообще?
0: Твои полтора вот этих свитера, ты понимаешь, наверное, очень просто. А вот женский гардеробом все посложнее. Там еще и детский нужно тоже успеть перебрать, достать, и, конечно, свой женский.
1: Тут, смотри, тут боль оказывается такая, прям дикая боль многих наших слушателей. А меня жена уже предупредила, что в пятницу мы будем перебирать и вытаскивать теплые вещи. Ждала мой единственный выходной. Ну, в общем, прощай, выходной, Фархот, мы уже поняли. А может быть, в субботу взять выходной? Да, может быть, возьмите. Ну, я не думаю, что это спасет вас как-то.
0: Да, Фархот, мне кажется, вещь все равно-то нужно будет доставать.
1: Мстя все равно, мстя будет жестокая.
0: Да, да, и это вас все равно настигнет куда бы вы ни прятались. Поэтому ничего страшного. Один выходной, помогите супруге, разберите уже эти самые вещи. Зато потом будете спокойненько уже с чувством выполненного долга отдыхать.
1: Ого, да, отдыхать. Ну, в общем, да, друзья, прощай выходной. Меня тоже так же, я чувствую, ожидает. Приду вот так вот, и жена говорит, а сегодня мы перебираем шкаф, эй, это ж хорошо, я говорю, очень даже, я пошел к маме, в Худжан.
0: Пешком.
1: Да. В общем, как-то вот так. Ну ладно, дорогие друзья, уважаемые мужчины, всем терпения и всем, конечно же, сил. Ну, мы идем вперед, друзья, далее на старте, кстати, курс валют и реклама, мы скоро будем.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурбии расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як манати озари 5 сомонии 43 дирам, 10 афғони 1 сомонии 42 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонии 54 дирам, 1 юани чини 1 сомонии 37 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонии 40 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.17 дирам арзиш дорад. Пули зиёд мусоидат мекунад ки шумо бештар ҳамоне бошед ки ҳастед. Ин сухани Сара Блейкли аст. Яъне боз ҳам ҳамон андеша ки пул моро дигар намекунад. Фақат нишон медиҳад ки дар асл мо кӣ ҳастем. Шумо ба ин ду андеша розӣ ҳастед?
2: Курби Аспор дар Азия Плюс.
4: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. «Истера» – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. «Истера» – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
6: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
7: Ох, че хупки багор омад. Гул, офтоп, апш. Боз аллергия.
8: Ором, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд? Яне?
8: Хамаги дар давоми 30 дахиха тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 ساعت از نشانه‌های آن آزادی. آلرژیک خوبولت نمی‌کند و به حیات فعالانه خلل نمی‌رساند.
7: با کودکان هم ممکن است؟
8: با کودکان از دو سال بالا و تمام به اویلا بی‌خف است.
7: من به تو چیکار می‌کردم؟
8: آلرژیک حیات به آلرژی از دورخانه‌ها پرسان شوید.
9: совершенство начинается с мелочей. Роллер это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Чёткие линии, идеальная гармонія.

0: Форм – оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tg.
1: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Слушай, чувствуй, танцуй.
2: Радио.

0: Радио Азия Плюс.
1: Кто-то скажет «Вау», кто-то «Ну, это уж слишком».
0: Слишком странно, чтобы промолчать. Слишком интересно, чтобы пройти мимо.
1: Норм или стрём? Решаем вместе.
2: Ну что, друзья, норм или стрём? Да, кстати, вот от вещей все отойти еще не можем, и наши слушатели тоже, в том числе, я вот зачитаю быстро сообщение. Это касается не всех, кто, но к приходу весны все достают теплые вещи, но некоторые будто их хранили в подвале. Когда садятся рядом, не очень приятно. Ну да, бывает такое на самом деле. Ну, видимо, как-то хранить нужно очень правильно, аккуратно.
3: Конечно, чтобы вещи не залежали.
2: Лола пару советов даст нам как-нибудь обязательно.
3: Да, обязательно дам пару советов, и не только пару, но тут, ты знаешь, мне кажется, все прям максимально просто. Все должны помнить, что действительно вещи нужно хранить правильно, и женщины знают об этом, и многие хозяйки, у каждой, кстати, мне кажется, есть пара лайфхаков.
2: Положил рубашку, а достал гармошку.
3: Гармошка — это не самое страшное. Мне кажется, вот Рахматулло именно запах вот этот вещей имеет в виду.
2: Ну, а давайте мы отойдем немного от вещевой теперь темы и погрузимся в норм или стрём. Вообще тема у нас сегодня такая. Вообще норм или стрём мужчине присутствовать на родах, дорогие друзья? Вот как вы думаете?
3: Да, наша новая
2: вообще популярно
3: рубрика,
2: становится.
3: Поговорим на такую вот актуальную тему.
2: Вообще, партнерские роды давно перестали быть чем-то таким необычным. Все больше пар решают проходить этот момент вместе. Мужчина находится рядом, поддерживает, помогает переживать схватки. Иногда присутствует непосредственно при появлении ребенка на свет. Во как! Но на самом деле, переживать схватки, в принципе, я помогал своей супруге. Слушай, я присутствовал при этом, конечно, но дальше роддома я не пошел, потому что потом пришлось бы...
3: Ну, частенько так и происходит.
2: Не только супруге помогать, но и мне, чувствую.
3: Вот, и здесь именно поэтому мнения резко и расходятся, друзья. Одни сегодня уже в нашем современном мире считают, что это абсолютно нормально. Мужчина участвовал в появлении ребенка, то есть, значит, логично, что он может быть рядом и в сам момент его рождения. Плюс женщине психологически спокойнее, когда рядом близкий человек. Есть исследования, которые показывают, что при хорошей подготовки и реальной поддержки своего мужчины, женщины чаще оценивают опыт родов положительно. А у мужчин участие в процессе может усиливать эмоциональную связь с ребенком. Но есть и другая сторона.
2: Да, есть и темная сторона медали. Некоторые женщины говорят: нет, я бы не хотела, чтобы мужчина видел меня в этот момент. Роды — это боль, все это медицинские процедуры, не очень-то и физическая боль, эмоциональная боль, да вообще просто уязвимость, одним словом. И все это, конечно, некомфортно проходит, и, конечно, все это на глазах у мужчины. Ну, то женщинам всегда хочется быть красивыми. И да, и сами мужчины бывают не готовы. Кто-то боится вида крови, кто-то переживает, что в принципе не сможет одержать правильной поддержки в этот момент. Так что вот так. И наоборот, придется потом еще его успокаивать.
3: Не только успокаивать. Многих мужчин откачивать приходится.
2: Да, я шатырный спиртом.
3: Знаешь, да, потому что они и в обморок могут грохнуться, и действительно там в панике повести себя неадекватно.
2: Ну, вы сильные, что сказать.
3: Мы сильные. Да, вот что касается, знаешь, самих родов, дело, наверное, даже не только в красоте. Может быть, многие так и думают. Девочки хотят быть красивыми, хотя очень сложно представить то, что происходит мужчине, я имею в виду, в процессе родов. Когда схватки учащаются, там уже вообще про красоту не думаешь, честно. А там уже вообще другие мысли у тебя в голове. Но
2: но решения совместных родов-то принимаются до родов, понимаешь?
3: Да,
2: я вот об этом-то и говорю.
3: Они принимаются до родов. Ну, если женщина, допустим, уже через это проходила, она, естественно, хоть тоже как-то подготовлена. А вот те пары, которые идут на это впервые, мне кажется, просто женщина еще не до конца тоже сама понимает,
2: это
3: что ее может ждать. И, может быть, вот опрометчиво. Хотя, конечно, наверное, не все решают, что вот мужчина рядом — это прям то, что нужно. Не знаю.
2: Ну, многие могут подумать, что какой-то опыт интересный совместный с отчасти. Поэтому вот, пожалуй, главный вопрос, друзья. Не в том, должен ли мужчина присутствовать на родах, а в том, хотят ли этого оба и готовы ли они к этому психологически. Ну, а теперь вопрос к вам, уважаемые друзья. Вообще, это норм или стрём, друзья, присутствовать на родах?
3: Отправляйте нам свои сообщения. Может быть, какие-то интересные. Может, у вас есть какие-то даже забавные истории. Ну, а что?
2: Может,
3: всякое может
2: есть
3: получиться.
2: Личный опыт?
3: Может, какой-то, да, пережитый личный опыт. Мы, кстати, сегодня выберем победителя. Да, друзья, наш замечательный партнер МДО «Фурус» приготовил такие замечательные шоперы. И там такой вот достаточно интересный будет утешительный приз для кого-то, мне кажется, да, вот. То есть, чтобы не просто так вот, может быть, кто-то свою боль будет изливать, а все-таки вот такой подарочек небольшой получит.
2: Да, расскажите обязательно. Но Фархот говорит: однозначно нет, конечно же, вы что...
3: Ты прям мысли, да, вот дальше, вдогонку читаешь. Нет,
2: просто столько восклицательных знаков, да, просто такое ощущение, что он просто не написал, а прокричал нам это сообщение.
3: Нет, ну да, мы поняли, Фархот уже даже по одному этому нет, вот Андрей точно.
2: Тут даже, ты знаешь, отчасти мне кажется, что Лола тоже, мне кажется, бы не согласилась вот на это.
3: Ой, мужчина, как хорошо вы меня знаете.
2: Мы с тобой, наверное, в этом плане скажем однозначно, конечно же, нет.
3: Ты знаешь, здесь я могу понять вот это вот желание женщины, чтобы рядышком был близкий человек, который эмоционально поддержит, потому что эмоциональная поддержка очень важна в этот самый момент. И еще один плюс в защиту, да, того, чтобы рядышком находился, допустим, муж, но здесь не обязательно муж, это может быть мама, сестра, какая-то поддержка, которая будет трезво смотреть на ситуацию, оценивать ее и в случае чего очень быстро среагирует, потому что в самом процессе может все что угодно произойти, если потребуется какая-то помощь, допустим, то здесь нельзя терять время, и вот женщине не до этого в этот самый момент, а кто-то рядом сможет помочь.
2: Тут многодетный отец написал, у меня жена пятого сама пошла рожать в роддом и потом мне позвонил на работу, что у вас родилась дочка. О, как. Ну, пятого, да, да, мне кажется, это уже...
3: Ваша супруга просто героиня Фархот. Да. И она уже настолько подготовлена, что может, мне кажется, курсы сама уже вести.
2: Мне кажется, да, сама
3: поэтому,
2: уже обучать может.
3: Да, здесь вот просто ваше мнение хотелось бы узнать. А женщинами-то понятно, когда уже в пятый раз ты это переживаешь, то там все ясно. А вот что касается мужчин, наверное, все-таки тоже есть мнение да. за и против.
2: Ну и, кстати, можете даже позвонить, если что, 44-6-107-107, дорогие друзья, номер тоже у нас доступен, 44-6-107-107. Так, ну, Фархот, говорят, чисто автомате, ну да,
3: по привычке, наверное.
2: Я в роддом, ну, да, вот так?
3: Да, немножечко отлежусь, и мы вернемся.
2: И мы вернемся, но, правда, уже я не одна вернусь. А вот еще такая у меня собственная история, это уже, правда, не первый, а второй ребенок, и мне супруга тоже сказала, нет, ни в коем случае, я хочу, вот, я пойду с мамой. Я говорю, хорошо. Я говорю, хорошо. И второй ребенок появился на свет, дочка, и мне супруга тоже позвонила, говорит, приезжай, я родила.
3: То есть уже оттуда, да?
2: Такой же, второй же, такой на опыте, знаешь, уже человек такой.
3: Да, ну ты знаешь, у каждого беда, своя эта история. Я могу сказать, что я рожала одна, к сожалению, не было со мной близкого человека, ни супруга, ни мамы, ни даже сестренки там или сестры. То есть как-то так получилось, что в этот самый момент все разъехались. То есть рядом со мной не было никого. И вот единственная, кто была со мной, это вот та самая акушерка, вот до сих пор помню, врач опытный, это здорово. И да, вот мне немножечко не хватило эмоциональной поддержки и человека, который бы там был рядом, сказал бы, все под контролем, все нормально, ты, главное, расслабься, вообще ни за что не переживай, давай-давай, вот, рожай человека.
2: Будь мужиком,
3: возьми себя в руки. Ну, в общем-то, да, вот как-то так. И это чисто мое мнение, с мужчиной, наверное, бы со своим мужем даже, я бы не хотела пережить такой опыт, потому что, да, в этот самый момент очень много всего в голове, но мне кажется, и мужчине будет психологически некомфортно, хотя, возможно, не каждому.
2: Да.
3: И самой женщине тоже еще думать о том, а как, а муж все еще в себе, там нигде он не упал, все ли нормально,
2: да,
3: все ли хорошо.
2: То есть придется еще следить и за мужем одновременно. Да, то есть еще такой вот есть, да. Манзура, кстати, пишет, нет, ни в коем случае, в принципе, совершенно это и не нужно. Вот так вот. Ну, хорошо, ваше мнение. Спасибо большое. Но если есть какая-то история, друзья, вы можете написать, рассказать, может быть, даже позвонить. 44-6-107-107. Может быть, какая-то не с вами произошедшая история, само собой. Можете поведать нам, ну и, естественно, даже получить какой-то подарок от нас, друзья. Так что да, мы прямо сейчас сделаем небольшую остановку в виде коммерческой паузы. А, нет, анонс полезной информации, уважаемые друзья, и других рубрик. Скоро будем.
4: Сархати Хабархо. Таджикистан и Кувайт рушди муносибатҳоро барасӣ намуданд. در ناحیه همدانی نخستین ایستگاه برقی تقسیم کننده چوبک با استفاده داده شد. سازمان جهانی تندرستی سطح خوفی سرایت وبای روسیه را پس ارزیابی کرد. پارلمان ازبکستان جزای حبس ابد را برای زورآوری نسبت کودکان تصدیق نمود. مرکزهای برق و گرمی‌دهی دوشنبه با کار آغاز نمودند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
5: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
6: عالمی دقیق
7: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 500
8: در چین روبوتی چورپای اوتش نشان با نومی گورگ معرفی شد. اون رو شرکتی ووبا انتلیجن تهیه کرده است. با شرافت محافظتی مخصوصی تا بوار با گرمی، روبوت می تواند در محیطی داروی حرارتی تا 500 گرادوس سلسیه کار کرده تا 2 دقیقه در چنین شرایط بماند. روبوت برای حالت‌های پیش‌بینی شده است که وارد شدن آدم با آنها خطرناک است. آن می‌تواند در داخل بنای سوخت آدمان را جستجو کند، جای سوخت‌ها را معاین نماید و موجودیت گازهای زهرناک را آشکار کند. معلومات جمع‌آورده شده را روبوت به نجات‌دهندگان می‌فرستد تا آنها پیش از وارد کردن آتش‌نشان‌ها به منطقه خطرناک وضع را ارزیابی کنند.
7: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
9: реклама дар Азия Плюс.
10: Мазаҳои нави шеф бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
11: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин. Твоя энергия, твоя сила.
12: Спрашивайте в аптеках вашего города.
13: Иксел ро ту ме хариву, ту фаро аз мо ме гири. Иксел ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Иксел Енерджи нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шахри истиқомат ба рақами 94-700-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рузи ҷума соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Енерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шонси бурда. Он ро аз даст наде.
14: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
15: Рақами телефони идораи реклама.
16: Чилуяк, чилуяк.
17: Шарики бахши оҳанги истиқлол, Нури Зулол.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشنی 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272. Кто-то скажет «Вау!», кто-то «Ну, это уж слишком!».
2: Слишком странно, чтобы промолчать. Слишком интересно, чтобы пройти мимо.
1: Норм или стрём? Решаем вместе!
3: Мы возвращаемся, дорогие наши друзья, норм или стрём. Сегодня, кстати, обсуждаем тему. Стоит ли вот устроить такие вот совместные роды, да, которые, в принципе, сейчас очень довольно популярны во многих странах, уважаемые друзья. Может быть, у вас был уже такой опыт жизни. Тоже расскажите, норм вообще это, в принципе, или стрём? Как вы считаете, совместные роды, да, друзья? Или вообще должен ли мужчина-то присутствовать на родах? Вот вопрос какой.
4: Здесь есть, конечно, свои плюсы, ты знаешь, я вот уже их озвучила, но что касается минусов, мне кажется, их все еще больше. Поэтому, по крайней мере, мне кажется, что в нашей стране все-таки, если не все, но большинство, наверное, против таких, да, совместных мероприятий. Все-таки лучше, если будет мама рядом находиться,
3: ну да,
4: или сестра рядышком, который тоже сможет поддержать. Здесь и женщина получит ту самую психоэмоциональную поддержку, и если что, вдруг человек рядышком родной, который сможет позаботиться. Поэтому вот мне кажется, надо, наверное, все-таки...
3: Но смотрите, Манзура пишет нам сообщение о том, что говорит, что ее двоюродный брат принимал участие вот при родах, его супруга родила прекрасную дочь, но говорит, что опыт не из приятных, скажу так.
4: Вот, а я хотела добавить, да-да, как обычно, что надо вспомнить, как это все происходит, и уж только потом, чтобы реально оценивать, да, какую-то вот эту ситуацию, потом уже, да, принимать такое решение.
3: Кстати, я хочу отметить, что у меня, по-моему, зять тоже присутствовал на родах. Вот, кстати говоря, последнего ребенка, третьего. У них вот трое замечательных деток, и, по-моему, он, по-моему, присутствовал на рождении третьего. Ну, правда, мнение я его не спрашивал.
4: Да?
3: Ну да, долго решался. Видимо, первый раз как-то вот еще нет, второй еще нет, а вот третий раз уже, видимо, да. Ну, молодец. Вот как-то так.
4: Это тоже, ты знаешь, действительно нужна стойкость. Во-первых, нужны крепкие нервы достаточно. Ну и да, я же говорю, мужчина, мне кажется, если все-таки и хочет присутствовать с женой на родах, он должен быть тоже эмоционально
3: подготовлен
4: к этому, да, и психологически в том числе. Должен, значит, либо пройти какие-то курсы, вот это может быть хорошим таким
3: началом. Ну, или почитать что-то в сети.
4: Почитать специальную, да, литературу, посмотреть. То есть сейчас вот это все можно найти действительно в интернете, поэтому, ну, если вот человек понимает, что он готов, то только в таком случае. Хотя это не факт.
3: Хотя нужно, мне кажется, еще будет подумать, прежде чем сказать «я готов». Ну, в общем, вот так вот. Ну, что ж, сегодня как-то однозначных ответов мы в основном получили, ну, сказали, что большинство говорят нет, большей частью. Но, как говорится,
4: все разные, разные. Возможно, кто-то все-таки скажет, что вот я не считаю это чем-то таким, почему и нет, поддержка это тоже хорошо. Но ты знаешь, я еще один фактор хочу озвучить. Женщины меня точно поймут. Мужчины иногда об этом не думают. Во время этих самых схваток, я даже не говорю про роды как таково, женщина испытывает такую сильную боль, бывает, что она, естественно, как будто бы не в себе. И она может быть раздражена, она может быть грубой, она может вообще там, я не знаю, истерика случится, что там еще произойдет такое, что ей, честно говоря, в своем вот этом вот процессе, ей будет не до того, что вот кто-то рядышком, конечно. И, допустим, это тот самый муж, который не понимает, он не переживает с ней этого все, потому что любая женщина это все-таки уже наверняка пережила, да, вот может как-то отдельный совет дать, может постараться успокоить. Что касается мужчины, нет. И тут получается, что наоборот, ты знаешь, какая-то помеха в виде мужа, который вроде будет суетиться, вроде постарается, но не будет знать, понять, с какого конца к этому подойти вообще.
3: Ты сейчас сказал, что не в себе может быть женщина в этот
4: конечно,
3: момент.
4: Конечно, из-за боли,
3: отчасти я прекрасно это понимаю, да. И в какой-то момент такой вот этот мужчина, который там присутствовал, это не моя жена. Верните мне мою жену.
4: Да, кстати, есть за границей, мне кажется, даже я как-то смотрела какое-то интервью, есть специалисты, вот те же самые психологи, которые потом работают с мужчинами, которые побывали в этих самых родах.
3: Им психологическая помощь нужна.
4: Да, у них появляется травма, и ее тоже нужно прорабатывать, и чтобы вот как бы все-таки восстановить вот это вот благополучие семьи, вот приходится, да, работать с психологом.
3: Я еще добавлю, наверное, еще одну вещь, но это уже... не придуманные какие-то мои мысли, нет, ничего подобного. Мне моя супруга лично сама рассказывала, что когда у нее проходили роды или проходили роды уже у других рожениц, в роддоме часто многие женщины не очень добрыми словами вспоминают своего мужа.
4: Вот, это все как раз-таки может быть из-за вот этого самого эффекта в момент вот этих самых схваток, они очень болезненны, когда учащаются перед самыми родами. И да, действительно, такое может быть. Я, честно говоря, не удивлена.
3: Хорошо.
4: Поэтому, если вы все-таки планируете, друзья, партнерские роды, подойдите к этому очень ответственно и правильно подготовьтесь к ним. Это очень важно.
3: О, да. Действительно, подготовка, еще раз подготовка. Друзья, мы тоже готовимся к паузе, чтобы сделать ее обязательно и вернуться уже в следующем часе, уважаемые друзья. Ну, а мы это сделаем. Далее на старте хит. Наслаждаемся музыкой в эфире «Азия Плюс».
1: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна». Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа – больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72.
1: Мы вернулись, а куда же нам деваться, дорогие друзья? Ну, вы понимаете, есть такое понятие, куда ты денешься с подводной лодки, так вот говорят. Ну, а мы, в принципе, знаете, мы можем, конечно, открыть дверь и выйти наружу, и даже завершить эфир раньше времени, но этого делать не собираемся, потому что для нас важна поддержка и вас, и наша поддержка вам, дорогие друзья. У нас такой некий интересный симбиоз сегодня происходит в эфире, как, в принципе, и всегда. Так что, друзья, третий час наш симбиоз работает, берите энергию, подзаряжайтесь, и открывайте вместе с нами второе дыхание. Здесь для этого Лола Абдуназарова прекрасно вот сидит, довольно улыбается. Ну и Андрей Соколов здесь тоже. Всем привет, друзья, еще раз.
2: Да, мы здесь именно для этого, друзья. Еще раз всех приветствуем и, конечно же, отправляем наши наилучшие пожелания. Желаем потрясающего дня, настроения просто фантастического, ну и всего самого-самого наилучшего. И, кстати говоря, вот до ухода на рекламу мы в нашей новой рубрике обсуждали интересную тему. И ты знаешь, мы ведь пообещали, что мы отдадим такой скромный, но тем не менее нужный подарочек от нашего партнера, это МДО «Фурус». И как раз за какую-то активность, за какие-то креативные ответы, за то, что человек высказал свое мнение. И я думаю, что нам стоит это сделать. И давай мы все-таки самого активного сегодня наградим.
1: Ну давай, Фархода будем поощрять сегодня.
2: Конечно.
1: Конечно, так и сделаем. Мне вообще его сообщение понравилось все, особенно про его супругу, которая уже пятый раз и говорит: я сама, все, скоро буду.
2: Скоро буду, да, вот немножечко отлежусь, вернусь. И вот, кстати, да, в последнее сообщение Фархот нам тоже классное отправил, когда в порыве схваток женщина может сказать все, что угодно. И, кстати, винить потом мужчину, сделать его виновником этих самых схваток. Так оно, в принципе, и получается. Поэтому он сказал, что еще раз решительно нет. Ага, поэтому, да, Фархот, хорошо. Спасибо вам за ваше мнение, за то, что вы всегда с нами на связи, за ваш позитив. И, кстати говоря, да, сегодня вот подарочек отдаем вам.
1: Да, от МДО «Фурус» такой небольшой подарок, презент даем вам сегодня. Давай аплодисменты поставим, Фархот.
2: Давай, да. Конечно.
1: Ей, спасибо, спасибо, спасибо, друзья. Ну, а у нас на старте сегодня будут другие рубрики. Обязательно поделимся, расскажем. Я думаю, что проведем это время, как всегда, интересно.
2: Конечно, но я хочу напомнить, что мы теперь почаще будем, наверное, да, наши новые рубрички включать. И, конечно же, пусть какие-то пока скромные такие подарочки, но, тем не менее, будем раздавать нашим слушателям. Поэтому, друзья, будьте активнее, тем более, что теперь вы можете нам и позвонить, и написать, и высказать свое мнение, и это так здорово. Будем еще ближе друг к другу. Да, и мы продолжаем, друзья. У нас впереди курс валют, хорошая музыкальная композиция, а потом мы вернемся и продолжим открывать второе дыхание.
3: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
4: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурбии расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як манати озари 5 сомони ва 43 дирам, 10 афғони 1 сомони ва 42 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомони ва 54 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони ва 37 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомони ва 40 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.17 дирам арзиш дорад. Пули зиёд мусоидат мекунад ки шумо бештар ҳамоне бошед ки ҳастед. Ин сухани Сара Блейкли аст. Яъне боз ҳам ҳамон андеша ки пул моро дигар намекунад. Фақат нишон медиҳад ки дар асл мо кӣ ҳастем. Шумо ба ин ду андеша розӣ ҳастед?
3: Курби Асор дар Азия Плюс.
0: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени. Let me tell you.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Средство от кашля.

0: интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз дас наде.
1: Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Азия Плюс.
4: Ты видела этот фильм?
5: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
4: Стоп, не говори дальше.
6: Осторожно, спойлер.
5: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
7: Ох уж эти актеры, мало им денег, они еще свои вот эти контракты придумывают, туда вписывают еще всякие туда штучки-дрючки определенные, которые обязательно надо соблюдать. А иначе актер не будет сниматься в этом фильме. Вот так вот, друзья. Ну а что делать? Идут навстречу. И вот, друзья, вот в Голливуде контракт актера — это не только гонорар или даты съемок. Иногда туда вписывают такие условия, что они звучат как шутка. Обязательный гольф, запрет проигрывать драки и даже требование не убивать персонажа. Как вам такое?
8: У каждого есть какие-то свои пожелания. Если они не какие-то экстремальные и никому не вредят, в принципе, наверное, можно и согласиться. Расскажем. Сэмюэль Л. Джексон, друзья. Кстати, хороший актер. И вот у него есть такой пунктик. Обязательно гольф 2 раза в неделю. Актер сам подтверждал, что в его контрактах есть такой пункт. Во время съемок ему должны давать возможность 2 раза в неделю играть в гольф. А продюсеры обязаны найти подходящее поле и оплатить игру. Для Джексона это часть его стандартного пакета условий.
7: Да.
8: Помимо гольфа, кстати, актер рассказывал, что в его пакет привилегий, вот они так это называют, могли входить дополнительные вещи вроде оборудования для просмотра фильмов и видеоигр. То есть контракт голливудской звезды может регулировать далеко не только заработную плату и количество съемочных дней.
7: Понятно. Queen Latifah.
8: Queen Latifah. Это, кстати, тоже популярная актриса.
7: Да, ее персонаж нельзя, конечно же. Ее персонажем, оказывается, нельзя умирать вообще. После того, как ее героини несколько раз погибали в фильмах, актриса решила: хватит. В интервью Ларри Кингу она подтвердила, что действительно попросила включить условия, по которым ее персонажи больше не должны убивать. Причина практичная. Если герой погиб, его сложнее вернуть в продолжение. Вот так вот. И как бы денежка уже не будет капать.
8: Ну и логика здесь тоже есть. Видишь же, правильно? Вот логично. Все молодец, подрасчитало. Молодец.
7: Ну, мой любимый Вин Дизель.
8: Твой любимый актер Вин Дизель. Но там еще и Дуэйн Джонсон, и Джейсон Стейтем.
7: Они оба такие светлые люди.
8: Они
7: такие
8: оба
7: яркие.
8: Втроем, ты хотел сказать.
7: Да.
8: Оба, потому что
7: оба втроем.
8: Троих я перечислила. Ну, вот им, конечно. Я вообще про другой пункт и даже бы и не думала. 100% им нельзя выглядеть проигравшими, друзья. В любой драке. Это же те самые люди, которые спасают и людей, и, в принципе, уже и мир.
7: А ты знаешь, я видел тоже, я это заметил. Я это заметил, когда вот они дерутся между собой, никто из них почему-то не побеждает в конце. Вот всегда поражало это. Ну и вот, оказывается, есть тут...
8: свое зерно. Есть во франшизе «Форсаж». Твоя любимая, кстати. Ситуация дошла до того, что звезды контролировали, сколько ударов получают их персонажи и насколько сильно их могут избивать. По данным людей, работавших над этими фильмами, условия были нужны, чтобы герой одной звезды не выглядел слабее другого. То есть сообщалось даже о корректировках сцен ради сохранения вот этого баланса между героями.
7: А представь себе, так вот уже сняли одну сцену, и Джейсон, допустим, Стэттем 5 раз ударил Вин Дизеля, а Вин Дизель всего 4.
8: Да, конечно.
7: И так думают, вот, а что теперь делать, а как теперь, вот, как быть, надо же один удар еще восполнить,
8: да,
7: ну как же,
8: баланс. Да, и они его, наверное, вырезают, баланс. Да, этот самый удар.
7: Нет, они не вырезают, они просто, знаешь, просто снимают какую-то сцену, и ни с того ни с сего подходит Вин Дизель, и шарах этому Дуэйн Джонсону. Он говорит, а за что? Да, говорит, просто так, как дела?
8: Ну, не
7: знаю. И баланс соблюдет.
8: Не знаю.
7: Все, баланс на месте. Ну и, кстати, вот Дольф Лундгрен. 3 попытки доказать, что его не нужно переозвучивать. Во время работы над «Повелителями вселенной», это еще далекий 87-й год, у Лундгрена был необычный пункт. Ему давали несколько возможностей нормально записать реплики на английском. Но, видимо, у него все-таки проблемы. Видимо, немецкий прорывается.
8: Акцент, конечно же, еще
7: прежде чем студия все-таки получила право заменить его голос дублером, в итоге актер добился того, чтобы в фильме остался его собственный голос. И, видимо, теперь в контракте это тоже, видимо, прописано, чтобы был только он.
8: Да, только вот мой собственный. Ага. Ну, здесь, да, здесь, конечно, вот видишь, сложно прийти к какому-то соглашению и найти вот тот самый компромисс, который бы всех устроил, потому что действительно, вот частенько же можно прочесть, что у актера какой-то очень странный акцент.
7: Ну, может даже не подходить к роли.
8: Да, они ведь могут

0: Вот действительно, где-то и ошибаться, где-то что-то непонятно.
1: Или будет. Представь, вот роль там, человек спасает планету, да, у него же писклявый же голос. Я спасу эту планету, или я спасу эту планету.
0: Нет, почему? В мультике-то может.
1: Нет, а ну, вот, представь в фильме, конечно, вот такой вот здоровый согласна. Дядька такой выходит. Я спасу эту планету. Чё?
0: Что,
1: я
0: что спасу
1: это.
0: Да?
1: Что ты сказал?
0: Да, и кроме смеха это
1: понимаешь, да, и вот тут приходится.
0: Нет, ну
1: да.
0: Я почему про акцент сказала? Потому что это действительно стоит на первом месте, ведь многие актеры, приезжая, очень плохо знают английский. Это, во-первых.
1: Да,
0: во-вторых,
1: конечно.
0: Каждый из разных стран имеет свой собственный акцент. Вот то же самое касалось Шварценеггера.
1: Австралийский акцент.
0: Да, тот самый знаменитый австралийский. Например, Пенелопа Круз.
1: Австриец у нас, кстати, да, по-моему, Шварценеггер.
0: Да, а Пенелопа Круз, опять же, которая тоже приехала и очень плохо знала английский, это, да, она говорила на испанском и говорит, мне было очень тяжело учить этот огромный текст. Мало того, что я плохо знаю, еще мой акцент пробивается.
1: А индийские когда говорят на английском.
0: Индийские я вообще не хочу. Хотя есть, например же, есть мировые звезды, и у них все в порядке
1: Да, молодцы, подтянули.
0: Да, продолжим, друзья. И вот интересный, и мне кажется, один из самых выгодных контрактов, это, конечно, у Джека Николсона, друзья. Заработок не только за роль Джокера. Для Бэтмена 1989 года Николсон заключил чрезвычайно выгодную сделку. Помимо гонорара, он получил участие в доходах фильма, связанных с ним коммерческих продуктах. То есть абсолютно получается совсем, что вообще касалось этого самого фильма. В результате его заработок оценили в десятки миллионов долларов. Для Голливуда конца 80-х это вообще была почти легендарная сделка.
1: Вот такая интересная вещь. Свои хотелки. Слушай, звезды вообще, мне кажется, обнаглели. Райдеры у них свои.
0: Если бы ты был звездой, вот ты бы что попросил? Кроме плова. Так, плов не считается, я уж по лицу вижу.
1: Ну как ты, как-то, Лола.
0: Ну мы хорошо друг друга знаем. Ну почти уж 2 года
1: на обед плов, да.
0: Да, я вот думаю, что это было прям обязательно было в твоем райдере. Что еще?
1: А, наверное, еще. Ты знаешь, я бы тебя на работу бы взял, Лола. Ты знаешь,
0: Так? То есть мое присутствие.
1: Да, я бы в контракте заключил бы, чтобы, допустим, я начинаю там лениться, там что, и Лола такая, а что сидишь? Вот так вот, да. Вот человек, который вот постоянно
0: человек
1: заставлял
0: стимул,
1: бы меня, да, стимул,
0: да,
1: ты меня, а что сел? Иди сниматься.
0: Если бы ты еще прописал бы хорошую оплату мне за это, то прям.
1: Само собой.
0: То прям молодец.
1: Я бы не пожалел. Я не пожалел бы.
0: Жжете. Но, ты знаешь, я тебе еще хочу сказать, что есть действительно вроде как бы вот эти хотелочки, про которые мы сейчас говорим, очень обоснованные, а есть ну прям совсем нет. Я, например, где-то читала, что вот Дженнифер Лопес, она, например, в своем райдере и в своих каких-то контрактах всегда указывает, что место, где она должна находиться, то есть это ее гримерная или, допустим, место для отдыха, оно должно быть только в светлых тонах. То есть все вокруг должно быть. Диваны, столики, интерьер, там занавесочки, что-то еще. Я не знаю, с чем это связано, но вот чтобы прям максимально светлое. А вот Том Круз наш замечательный. Вот сразу сейчас вспомнила почему-то про колени, не знаю, Олег Газманова, вот это где-то рядышком. Он просит... Как ты думаешь, что он просит?
1: Не знаю, мотоцикл какой-нибудь, а парашют, я не знаю, уже чокнутый вот в этом
0: что
1: плане.
0: Что значит вот этот вот правильно созданный образ?
1: Ну,
0: а нет, он просит термобелье.
1: Ну старость, что же сказать, да, все в тепле должно быть, само собой.
0: Почему я тоже вспомнил?
1: И даже летом ему термобелье нужно, просто я просто удивлен немножко.
0: Но уже вот в другую, наверное, погоду, чтобы было комфортненько, он действительно это указывает.
1: Ой, плюс 26, все, термобелье, записываю, да.
0: С другой стороны, если бы ты тоже висел там на небоскребах, на крыльях самолета, там прыгал
1: там
0: бы.
1: Там холодно.
0: Конечно.
1: Там холодно было. Само собой, там холодно.
0: Там бы пригодилось,
1: конечно, конечно. Представь, там высота 3000 метров. Там можно отморозить руки. Да,
0: и не только.
1: И даже колени потом побаливать будут, Лол, понимаешь, да?
0: Понимаю.
1: Все сложно. Так, ну ладно, на самом деле колени это вообще отдельная история. Давайте мы перейдем прямо сейчас на нас полезной информацией, и мы скоро будем.
2: Дар Тоҷикистон боз як ҷарроҳии нодири стенд графт гузаронида шуд. Помир Энержи ба Бадахшони Афғонистон барқ интиқол медиҳад. Саудои Тоҷикистон бо Осиёи Марказӣ аз 1.5 миллиард доллар ҳам гузаштааст. Олмон ва Украина дар соҳаи дифоъ ва энергетика 15 созишнома имзо карданд. Лионел Месси бозии охири худро дар ҳайати мунтахаби Аргентина анҷом дод. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.
4: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj
5: 107677.
2: در ژاپن شماره آدمانی 100 ساله و کلانتر از آن باری اول در تاریخ از 100 هزار نفر گذشت. طبق معلومات وزارت تندرستی، مهنت و حفظ اجتماعی ژاپن، تا ماه سپتامبر سال 2026 در کشور 107677 نفری از 100 ساله بالا زندگی میکنند. این رقم نسبت به یک سال پیش 7914 نفر زیاد است. شماره 100 ساله ها علاقه 56 سال باز پای در پای افزایش می‌یابد. سال 1963 وقتی چنین عمر برای اول جمع‌آوری شد، در ژاپن همگی 153 نفر از 100 ساله بالا زندگی می‌کردند. اما در برابر زیاد شدن شماره 100 ساله ها تولد در کشور کاهش می‌یابد. سال 2025 در ژاپن تقریبا 671 هزار کودک تولد شده، تعداد فوت ها تقریبا 1.59 میلیون نفر را تشکیل داده است.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.

0: есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
1: Ты видела этот фильм?
2: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
1: Стоп, не говори дальше.
3: Осторожно, спойлер.
2: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
4: Ну что ж, дорогие друзья, вот почему-то второй раз спойлер у нас выходит, оказывается. Но нет, друзья, нет, конечно же. Прямо сейчас другая у нас рубрика уже подготовлена.
5: Вот она,
4: да.
5: Выходит.
4: Сострадар, друзья, поехали.
0: Сигнал пойман. Тренд обнаружен. Хайп приближается. Мемы на подходе.
6: Соцрадар. Поймали то, что разлетелось по сети.
4: Разлетелся по сети, друзья, слух такой очень интересный, что самый известный, самый богатый блогер планеты Земля, мистер Бист, приезжает в Ташкент 9 числа, друзья, между прочим, уже, получается, послезавтра. Блогер встречается со своими поклонниками, ну, я думаю, что поклонников у него точно очень, хоть отбавляй. Что самое интересное, тот контент, который предлагает мистер Бист, он переводит, по-моему, на практически все языки планеты Земля, ну, или доступные, так что... Весь мир наблюдает за его сумасшедшими экспериментами, скажем так.
5: Ну, действительно, очень интересный человек на самом деле. Ну, да. Мне кажется, огромное количество среди его поклонников — это дети, подростки.
4: 100%.
5: Потому что они следят за ним в соцсетях. И, конечно же, вот эти его знаменитые конкурсы. Когда он просто чемоданами раздает эти самые денежки, бывает.
4: Ну, там,
5: и какие-то подарки классные. Поэтому, конечно, да. Поэтому это интересно, это и весело, ну и это, конечно же, привлекает внимание.
4: Да, самый популярный ютуб-блогер мира Джимми Дональдсон. Да, зовут его так на самом-то деле. И, как известно, как мистер Бист, впервые приедет в Центральную Азию 9 октября. Он примет участие в публичном мероприятии в Ташкенте. Визит организует Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, между прочим. Ну и вот, друзья, на встречу смогут попасть лишь 200 человек старше 18. Ой, я не пойду, мне еще нет. Участников выберут случайным образом среди всех, кто успеет зарегистрироваться. Само мероприятие будет абсолютно бесплатным, конечно.
5: Кстати, регистрация уже вот говорят, что открыта до 12.00 до 8 октября. И для подачи заявки понадобится лишь паспорт или ID-карта, действующий электронный адрес и номер телефона. Также необходимо подписаться на Instagram-аккаунт Центра современного искусства в Ташкенте. И после завершения регистрации система случайным образом определит участников, а выбранным отправят письма с персональным QR-кодом и подробностями этого самого мероприятия.
4: Да, при этом зарегистрироваться не просто, заявка не гарантирует попадание на встречу. Конечно, передать свое место другому человеку, продать или прийти гостям также нельзя. Организаторы обещают не просто встречу и фотографии с блогером. В программе заявлены интерактивные игры, викторины, призы. В частности, ожидается тривиа-викторина на знание малоизвестных фактов. Видимо, про мистер Биста, да.
5: Да, наверное. Ну вот мистер Бист известен масштабными YouTube-проектами, необычными челленджами, огромными призовыми фондами. На его основном канале сейчас около 520 миллионов подписчиков.
4: Ого!
5: Да, просто сумасшедшая какая цифра. Ну, отдельное направление Биста филантропии занимается благотворительными проектами от борьбы с голодом до обеспечения людей чистой водой и медицинской помощью.
4: Какой молодец.
5: За это прям респект ему. Действительно, я видела, кстати,
4: поездки. Да, я тоже видел, как он в Африку ездил неоднократно.
5: И фонды, которые он действительно потом организовывает и помогает таким образом, здесь прям молодец.
4: Ну и теперь главный вопрос для Центральной Азии. Доберется ли мистер Бист до Плова?
5: Конечно! Я прям тоже ждала у тебя этого самого вопроса.
4: Да, пока официальная, конечно, программа о гастрономической части визита ничего не говорится, но приезд одного из самых известных блогеров мира в Ташкент уже само по себе стал таким довольно знаменитым событием. А вот представить его первый визит в Узбекистан без знакомства, конечно же, с кухней, наверное, и в целом с культурой Центральной Азии тоже, наверное, будет сложно. Но я думаю, мне кажется, что не зря приезжает в Узбекистан в целом и в Центральную Азию. Может быть, он тоже замутит какой-то здесь конкурс среди вот жителей
5: своих
4: Центральной
5: фанатов,
4: Азии.
5: Да?
4: Конечно,
5: и, может
4: да.
5: быть, даже на улицах
4: конечно.
5: Действительно что-то что-то организует.
4: Замутит явно, вот
5: ну,
4: чувствую.
5: Ну и было бы очень интересно,
4: конечно.
5: Кстати. Почему
4: ну
5: нет?
4: И мистер Бист, добро пожаловать в Таджикистан тоже, если что, заезжайте.
5: Да,
4: мы тут недалеко.
5: Да, и мы вас ждем. Да? Мы бы с удовольствием тоже приняли участие в каких-то вот таких интересных ваших розыгрышах. Кстати, он еще ведь известен и тем, что он действительно собирает огромное количество просмотров, вот все эти его видео на канале, да, и приносит ему колоссальные там рекордные доходы, но практически потом вот большую часть этих своих миллионных доходов он так опять же тратит на производство видео, своих, контента, да, этих самых, конечно, роликов, конечно, друзья. Ну, еще говорят про команду, он тоже не забывает, на развитие своей команды тоже, оказывается, тратится, это молодец. Ну, частенько его контент, он действительно, знаешь, выглядит как какие-то прям шоу настоящие, да, игровые. Шоу.
4: Ты знаешь, одно из последних, которые я наткнулся, по крайней мере, насколько я помню, возможно, это старое видео, я просто прямо с упоением почти до конца досмотрел все это, когда они просто сняли супермаркет целиком, целый супермаркет с продуктами, со всеми делами, и поместили туда одного человека. Ему там нужно было выживать, по-моему, около 100 дней в этом супермаркете, где лежат продукты, еда.
5: Как здорово!
4: Да, и, конечно же, само собой, мистер Бист будет не мистер Бист, он усложнял задачу, где-то выключал ему электричество, где-то воду, потом просил покупать это все. В общем, очень много интересных штук там вытворяет. Ну, но, тем не менее, интересно, было очень интересно наблюдать за этим человеком, который выживает один в этом вот супермаркете.
5: А прикольно. С другой стороны, если супермаркет, знаешь, там забит буквально всякими
4: вкусняшечками.
5: Да. Ну нет, бывают же разные все-таки. Вдруг там только какие-то продукты необходимые для жизни. Там не особо развернешься.
4: Какой такой супермаркет такой?
5: Скромненький такой, знаешь. А вот если прям такой, чтобы эхо можно было погулять. Да, но не знаю, мне кажется, любой, конечно, какой-то такой конкурс интересный, никто бы не отказался пройти, поучаствовать, еще победить,
4: ты знаешь,
5: если есть такая возможность.
4: 100 дней — это 3 месяца, ты не видишь своих родных, близких, ты находишься в изоляции, с тобой только общается мистер Бист.
5: Ну, хорошо, никто, что общается, потому что, да, без этого тоже сложно.
4: Ты знаешь, наверное, все-таки, казалось бы, да, у тебя есть еда, у тебя есть условия, но, с другой стороны, у тебя нет общения, нету родных рядом, ты не можешь им позвонить, пообщаться, поговорить. То есть тут есть и плюс, и минус, конечно же. Но...
5: И, честно говоря, да, не все, конечно, так безобидно. Вот я все равно тоже хочу сказать, есть у него и очень экстремальные, на самом деле, конкурсы. Я вот просто не помню до конца, там, в чем была суть, но я помню, что там незнакомцев приковывали друг к другу наручниками, должны были за что-то там сражаться. В итоге, конечно, там на кону был какой-то очень большой денежный приз. Ну и вот здесь, да, все не очень хорошо может закончиться, это надо учитывать тоже.
4: Если нас бы приковали бы с тобой, я, честно, тебя предал бы за плов, Лола. Прости.
5: Я даже не знаю, как это комментировать сейчас. Но вот эта твоя любовь к плову, она же, конечно, вне конкуренции, поэтому даже не обижусь, наверное, ты знаешь.
4: Ладно.
5: И потом, мы с тобой не незнакомые люди. Мужчина, я вас знаю.
4: Да, кстати,
5: а
4: да,
5: тут,
4: знакомый,
5: да, вот про незнакомых,
4: да,
5: все-таки,
4: согласен,
5: шла речь.
4: Согласен, согласен. Где-то виделись. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня мы завершаем наш эфир. Всем мы вам желаем прекрасного настроения, замечательного, хорошего. Продолжаем, конечно, работать еще, потому что еще есть время для рабочих задач. Но помните, что все-таки сегодня уже ровно середина трудовой рабочей недели. И это хорошо.
5: Именно так, друзья. И пусть вас это ощущение прям того, что вот уже самый разгар, и теперь уже как раз как по горочке мы будем двигаться.
4: Или
5: к нашим...
4: с горочки.
5: С горочки, да, долгожданным выходным. Поэтому, да, пусть согревает, пусть вам дарит побольше положительных эмоций, это самое ощущение. Ну и, конечно, сегодня желаем вам продолжить все свои рабочие задачи, чтобы все это у вас замечательно получилось. Настроение, чтобы тоже было хорошим, друзья, при этом вам желаем. Ну и завтра будем ждать снова встречи в эфире в это же самое время.
4: Абсолютно верно.
5: А на сегодня все. Пока-пока.
4: Пока-пока, друзья.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер — это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита — все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер — на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Дети — это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: — شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.
10: رقمی تلفنی اداره رکلامه 41 41. شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
11: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداریست.

0: اول بوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которая начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Афгони барги хазон дар сукути андишаманди атроф. Тирамо дар Азия Плюс.

пропустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомлаи Иксел Энерджи нухта Азия бақайтир. Ваю онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шахри истиқомат ба рақами 94-700-777-777 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шонси бурд аст. Онро аз даст наде.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиёмамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиёмамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной из сложностей. Сиёмамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиёмамул. Вас ждет незабываемый

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: یکی را به هنر مال از عدد بیش، یکی با صد هنر دلتنگ و درویش. نوسر خسرو.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.
4: You've got only one life. This is one night, and you'll never see her again.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41. فصل اندیشه و تصویرهای بی معلیف تیرمو در آسیا پلاس.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Бывает, малыш тянется погладить кошечку или хочет обнять собаку, но иногда слишком сильно дергает за хвост или крепко прижимает к себе. Для ребенка до 5 лет это чаще всего не жестокость, а любопытство. И именно здесь взрослый может мягко научить малыша сразу двум важным вещам – сочувствию и безопасным границам. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Появление ребенка в доме, где есть домашние животные, это прекрасный шанс вырастить чуткого и доброго человека. Однако у деток до 5 лет еще нет врожденного понимания, что животному может быть больно или неприятно. Малыш воспринимает кота или собаку как большую живую игрушку. Задача родителей – стать переводчиком с языка животных на человеческий и выстроить четкие правила безопасности для обеих сторон. Озвучивайте чувства питомца. Говорите за животное и вместо крика «Не трогай кота!» скажите мягко. «Смотри, наш барсик прижал ушки и зажмурился. Ему сейчас страшно, и он хочет, чтобы ты его не трогал. Он хочет отдохнуть. Покажите, как именно нужно гладить животное. Возьмите ручку малыша в свою и аккуратно проведите по шерсти. Гладим вот так, аккуратно, нежно, по спинке. Вот так котику очень приятно. Включите кроху в заботу. Ведь даже 2-летний малыш может насыпать сухой корм в миску или бросить собаке мячик. И это формирует позитивную связь. Ты покормил нашего барсика, он тебе так благодарен. Какой ты молодец. И обязательно показывайте пример. Гладить нужно спокойно, не будить спящего питомца, не отбирать у него еду и не разрешать ребенку тянуть его за хвост, уши или лапы. Важно помнить, маленький ребенок еще не всегда способен контролировать импульс, поэтому границы – это не только слова, но и присмотр взрослого. Пусть забота начинается с маленького вопроса. Как ты думаешь, барсику сейчас приятно? Так развивается не только безопасное поведение, но и настоящая эмпатия. Ну а настоящий комфорт и сухость вашему малышу подарят подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Осень не ставит жизнь на паузу.
3: Она просто меняет саундтрек.
2: «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.
2: Да!

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینه مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
1: فویسی رادیو آسیا پلیس

Мюллер истесол кунанда е муваффакит даро Тереза аз профил хои босифат ва уствор. Роллер гармио осоиш бахарьяк хонадон. Азия Плюс. Хар рус я кадам бапир.

0: Обу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш Маркази Савдой Техникой Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шуравандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 14 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 15 дараҷа гарм мешавад. Табиӣ боридан насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Панш соли и стекло лият, панш соли и конят хо. Сьома мол шуморба концерти бошукуги и дуна. Бахшида басил панчумин солгарди и стекло лият и давлати и джумури и Таджикистан. Ва панш солаги сьома мол дават минамоят. Шуморо шуми фарум шашаванда и музыки, нейру и баланд ва эхсоси рангин интизораст. Дари як сахна, хунармандони махбуб, Шабна Мисурайо, Гурухи Шамс, ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода, Бурди туфаҳои арзишманд, Фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нушокиҳо ва фазои идона, сана ва макон, 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нушокиҳо, сёма, чиптаҳо алакай дар ечипта.тj ва тикет .tj. Ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сиома Мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем. Як ҷашни бузург. Ҳамроҳ бо Сиома Мол.
3: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк.
5: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: знал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.
1: Ее плетеные косы меня способны свести с ума. Я же вроде бы взрослый, но улыбаюсь, как будто мне два. Она невысокого роста, смотрюсь рядом с ней, как Бонд. И в любом я вопросе стану для нее, как зонт. И все мои личные моменты я разделю с ней напополам.

0: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقش وطن پیرهن از خشتنم

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.

چون هدیه تاریخ با بخت ملت، این مردی شریف امام علی رحمان است.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия плюс».

0: Кази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: На هر کی چهره برافروخت دلبری داند. На هر کی آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مولیوی شما.
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом

0: и управления. Совет звучит примерно так. Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему. И объясняйте. А контроль звучит так. Ты не будешь с ним встречаться. И точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне», к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Не до». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Не до» с Нигиной Мамаджановой.
2: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон» Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сио Мамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сио Мамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Это и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Радио «Азия Плюс».

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Бывает, малыш тянется погладить кошечку или хочет обнять собаку, но иногда слишком сильно дергает за хвост или крепко прижимает к себе. Для ребенка до 5 лет это чаще всего не жестокость, а любопытство. И именно здесь взрослый может мягко научить малыша сразу двум важным вещам – сочувствию и безопасным границам. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Появление ребенка в доме, где есть домашние животные, это прекрасный шанс вырастить чуткого и доброго человека. Однако у деток до 5 лет еще нет врожденного понимания, что животному может быть больно или неприятно. Малыш воспринимает кота или собаку как большую живую игрушку. Задача родителей – стать переводчиком с языка животных на человеческий и выстроить четкие правила безопасности для обеих сторон. Озвучивайте чувства питомца. Говорите за животное и вместо крика «Не трогай кота!» скажите мягко. «Смотри, наш барсик прижал ушки и зажмурился. Ему сейчас страшно, и он хочет, чтобы ты его не трогал. Он хочет отдохнуть». Покажите, как именно нужно гладить животное. Возьмите ручку малыша в свою и аккуратно проведите по шерсти. Гладим вот так, аккуратно, нежно, по спинке. Вот так котику очень приятно. Включите кроху в заботу. Ведь даже двухлетний малыш может насыпать сухой корм в миску или бросить собаке мячик. И это формирует позитивную связь. Ты покормил нашего барсика, он тебе так благодарен, какой ты молодец. И обязательно показывайте пример. Гладить нужно спокойно, не будить спящего питомца, не отбирать у него еду и не разрешать ребенку тянуть его за хвост, уши или лапы. Важно помнить, маленький ребенок еще не всегда способен контролировать импульс, поэтому границы – это не только слова, но и присмотр взрослого. Пусть забота начинается с маленького вопроса. Как ты думаешь, барсику сейчас приятно? Так развивается не только безопасное поведение, но и настоящая эмпатия. Ну а настоящий комфорт и сухость вашему малышу подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Ин марзубум хазор як асрор дорад. Вахам хазор кисаи ношунида. Аз тарих у фарханг то иқтисоду фановариҳои навтарин дар як гуфтор. Раузана ба чин дар Азия Плюс.
3: Салом сомини арчманд. Мани Жанвари ҳастам ва имрӯз оид ба нушокӣ суҳбат мекунем ки на танҳо дар Чин, дар кишвари мо низ ба як фарҳанг табдил ёфтааст. Як пиёла чой. Барои он касе роҳи бедор шудан аст, барои дигаре одати ҳаррӯза. Аммо дар Чин паси як пиёла чой метавонад фарҳанги бузурги муошират пинҳон бошад. Чин яке аз қадимтарин фарҳангҳои чойнӯшии ҷаҳонро дорад. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم عنعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار میکند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگ چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکن شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما انعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند. چای خوب توفه می شود و دوستورانش در برای نو و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها در برای قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه به چین در آسیا پلاس.
1: آسیا پلاس،
2: هر روز یک قدم به پیش.

0: Медиа Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами ро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Суат дар Таджикистон бист.
1: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фундан ки вай ба Дубай ба авопаймой бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион, кадом Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додам.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ.
5: Эсхата. Бонк барои наздиком.
1: Хамаш.
6: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: А где же та любовь? Скажи мне, кто я для тебя теперь?
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: رقمی تلفنی اداره رکلامه 41 41. از سبزی ها تا خزان یک ترانه راه است. آسیا پلیس را بشنوید.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Бывает, малыш тянется погладить кошечку или хочет обнять собаку, но иногда слишком сильно дергает за хвост или крепко прижимает к себе. Для ребенка до 5 лет это чаще всего не жестокость, а любопытство. И именно здесь взрослый может мягко научить малыша сразу двум важным вещам – сочувствию и безопасным границам. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Появление ребенка в доме, где есть домашние животные, это прекрасный шанс вырастить чуткого и доброго человека. Однако у деток до 5 лет еще нет врожденного понимания, что животному может быть больно или неприятно. Малыш воспринимает кота или собаку как большую живую игрушку. Задача родителей – стать переводчиком с языка животных на человеческий и выстроить четкие правила безопасности для обеих сторон. Озвучивайте чувства питомца. Говорите за животное и вместо крика «Не трогай кота!» скажите мягко. «Смотри, наш барсик прижал ушки и зажмурился. Ему сейчас страшно, и он хочет, чтобы ты его не трогал. Он хочет отдохнуть». Покажите, как именно нужно гладить животное. Возьмите ручку малыша в свою и аккуратно проведите по шерсти. Гладим вот так, аккуратно, нежно, по спинке. Вот так котику очень приятно. Включите кроху в заботу. Ведь даже двухлетний малыш может насыпать сухой корм в миску или бросить собаке мячик. И это формирует позитивную связь. Ты покормил нашего барсика, он тебе так благодарен, какой ты молодец. И обязательно показывайте пример. Гладить нужно спокойно, не будить спящего питомца, не отбирать у него еду и не разрешать ребенку тянуть его за хвост, уши или лапы. Важно помнить, маленький ребенок еще не всегда способен контролировать импульс, поэтому границы – это не только слова, но и присмотр взрослого. Пусть забота начинается с маленького вопроса. Как ты думаешь, барсику сейчас приятно? Так развивается не только безопасное поведение, но и настоящая эмпатия. Ну а настоящий комфорт и сухость вашему малышу подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолип ва омузандан. Шарт нески, нигого хамамонан бошан. Балки шарт онаски, далил хо мутамат, ва назар хо асоснок бошан. Амму... Вале, шоу барномаи мубохисави бо Нигина Мамаджонова ва Субхон Джалилов. Хар хафта, рӯзҳои панҷшанбе, аз соати 10 то 11.
3: Радио Азия Плюс.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE – «Meet me in the dark» – песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия Плюс».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения. Настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Даркишвар васарусари олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Tame Impala и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, ас профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کاراید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: فیغانی برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلاس.

осень. Повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамишаги.
3: Батаб амхич мазмун бехзи лаббастан нами ойад. Хамуши маъни дорад ки дар гуфтан нами ойад.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Афғони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизар» – песня страны любви, которой вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینی مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.

0: рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет,

0: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс.
1: Суадар Тоджикистон Панч.
2: Дар Бурай Фарух Шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
3: Маш фунтанки вебе Дубай бава в паймуй бонк парбоска.
4: Кедом миллион. Кедом Дубай. Баман танго 500 000 карз додан.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
6: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироат кунанда Субҳон Ҷалилов.
7: Сотим Улуғзода.